Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Нам 10 лет.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье 7 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

0: Соль FM. Погода.
1: 13 июля на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода. Возможен небольшой дождь. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 19. В северной части будет облачно с прояснениями. Днем до 23 градусов. Вечером до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91. 278-91.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
6: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо!
8: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в «Вера» ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
9: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
10: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
11: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111055900364 от 12 августа 2011 года.
12: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
13: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
14: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
15: Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
16: Всем привет, это дуэт «Золотой топор», Стас Торопов и Андрей Золотой. Слушайте нашу новую песню «Наше лето» только на радио Соль-ФМ.

0: А помнишь первое свидание в парке Горького? И первый поцелуй на дискотеке? А из колонок звучала группа «Руки вверх». И нам казалось, что наше лето бесконечно. Вот бы отмотать эту пленку назад.
1: Карандашиком кассету я мотну на песню эту, что напомнит нам так в детстве дискотеку. Как дразнили мы Наташку, собирали чебурашки. Жаль, что быстро прошло.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. За 6 месяцев этого года из Пермского края были депортированы 54 нелегальных мигранта. Рейды проводили сотрудники ОФСБ, МВД, Росгвардии, Следственного комитета и Военно-следственного отдела СК. В Карагайском округе силовики закрыли молельное помещение, которое работало без согласования с органами власти. 130 иностранцев, получивших российское гражданство, не встали на воинский учет. Все они были доставлены в военкоматы. 24 человека ушли по призыву, 6 заключили контракт о службе в зоне СВО. Кунгурский городской суд вынес приговор начальнику участка управляющей компании. Ему назначили условное наказание 2 года с испытательным сроком 1,5 года. Сотрудника УК судили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он отвечал за своевременную очистку крыш многоквартирных домов. В марте этого года с крыши дома на улице Ленина упал снег на пенсионерку. Пожилую женщину с травмами увезли в больницу. Через несколько дней она умерла. С 13 июля по 30 ноября в районе Чусового на реке Чусовой будут проводить реконструкцию дюкерного перехода магистрального нефтепровода. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. На время работ в этом месте будет запрещено движение туристических групп. Над водой на высоте около 50 сантиметров установят направляющие канаты для перемещения понтонов, что сделает проход небезопасным. Туристам, планирующим сплавы, рекомендуют заранее скорректировать маршрут и учитывать ограничения при подготовке путешествия. Пермский край вошел в пятерку лидеров российского рейтинга по развитию беспилотных авиационных систем. Исследования подготовили Минпромторг России и Федеральный центр авиационных беспилотных систем. Вместе с Прикамьем в число лидеров вошли Алтайский край, Амурская и Нижегородская области, а также Ханты-Мансийский округ. Рейтинг составлен по итогам оценки 84 регионов по 29 показателям, включая развитие инфраструктуры, нормативные базы, кадрового потенциала и масштабы применения беспилотников. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Хит за хитом. Только на Соль
2: FM. Спера кель ту амико селепренда. Ми дикане ке сиете фантастичи.

0: Соль FM. Погода.
1: 13 июля на календаре, понедельник, всем доброго утра. В южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода. Возможен небольшой дождь. Днем до 22-24 градусов, вечером до 19. В северной части будет облачно с прояснениями. Днем до 23 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91. 278-91.
3: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
5: Цена с учетом скидки за тройные при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
6: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: А какой лучше?
7: А ты Вера оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б. Легкая.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. По поручению губернатора Дмитрия Махонина во всех строящихся школах будут оборудованы стоматологические кабинеты. Сейчас кабинеты функционируют в нескольких школах Пермского края. В них уже ведут прием врачи-стоматологи из городских поликлиник. В ряде школ кабинеты откроются уже с нового учебного года. Также запланированы ремонтные работы и оснащение оборудованием действующих кабинетов. Глава Прикамья также поручил краевому Минздраву обеспечить достаточное количество медицинских кадров. Правительство Пермского края приняло решение о комплексном развитии незастроенной территории по проспекту Победы в Лысьве. Региональному оператору жилищного строительства поручено обеспечить разработку проекта и в срок до 1 октября 2029 года возвести многоквартирный дом. Одно жилое помещение в нем оператор должен будет безвозмездно передать в собственность Лысьвинского муниципального округа. Кроме того, участок под комплексное развитие необходимо благоустроить. В нашем крае запустят новый проект по поддержке учителей «Пермский земский учитель». Учителя приоритетных предметов – математики, информатики, физики, химии, биологии – смогут получить дополнительную выплату в 1 миллион рублей. Выплату будут давать тем педагогам, которые переедут в Пермский край из других регионов. При этом еще 1 миллион рублей они смогут получить по федеральной программе «Земский учитель». Как сообщила исполняющая обязанности министра образования Пермского края Наталья Зверева, учителя именно этих специализаций были выбраны, так как они являются штучными специалистами. От их работы зависит не только успеваемость детей, но и их дальнейший выбор профессии в сфере высоких технологий, промышленности и науки. И небольшое объявление в завершении выпуска. Налоговая инспекция информирует граждан, что заплатить налог на доходы физических лиц за 2025 год необходимо не позднее 15 июля этого года. Налог уплачивают физические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, у которых при декларировании доходов за прошлый год возникла обязанность по уплате НДФЛ. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: 13 июля на календаре, понедельник, всем доброго утра. В южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода. Возможен небольшой дождь. Днем до 22-24 градусов, вечером до 19. В северной части будет облачно с прояснениями. Днем до 23 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Легкая.

0: опасности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Как думаешь, «Амода» — хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А «Джейку»?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. «Амода» и «Джейку» «Вера» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Соленое лето на

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае подошла к концу масштабная географическая экспедиция по следам Гофмана «Река Вишера». Команда из 45 ученых и специалистов разного профиля преодолела 200-километровый маршрут по Вишере. Полученные данные помогут глубже изучить регион, заложить научный фундамент для развития туризма и внести вклад в сохранение природного и историко-культурного наследия. За 10 дней участники на двух аэролодках, двух катамаранах и четырех лодках прошли путь от 71-го квартала до Красновишерска. Часть исследователей доставили вертолетом в Вишерский заповедник. Вся команда была разбита на профильные группы, каждая из которых решала свой круг задач. Геологи Пермского университета, применяя современное оборудование, выявили у камня Ветлан ранее неизвестную подземную полость длиной около 10 метров. Предположительно, это новая пещера. Кроме того, впервые с помощью лазерного сканирования созданы точные цифровые модели уже известных пещер. Жители Прикамья смогут отправиться в Абхазию прямым рейсом из Перми. Авиакомпания «Руслайн» выполнит полеты по маршруту Пермь-Сухум 20 и 27 июля. Время в пути составит около 3 часов. Вылет из аэропорта Большое Савино запланирован на 16:15 по местному времени. Обратный рейс из Сухума на 18:15 по местному времени. Напомним, в начале июня стартовали прямые рейсы из Перми в грузинский Батуми на самолетах «Сухой Суперджет 100». Регулярные полеты будут выполняться все лето. Из Перми вылеты по вторникам и пятницам, обратно по понедельникам и четвергам. В нашем крае 80% молодежи удовлетворены жизнью в регионе, 70% отмечают улучшение жизни. При этом подавляющее большинство уверены, что в регионе есть условия для развития и раскрытия потенциала. Такие данные приведены в докладе о положении молодежи за 2025 год. Позитивные перемены в регионе связывают с благоустройством территории, развитием инфраструктуры, множеством культурно-массовых мероприятий, ремонтом дорог и совершенствованием работы общественного транспорта. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День едва ли принесет какие-то грандиозные победы, но пройдет весьма приятно. Будет возможность пообщаться с людьми, по которым вы очень скучали в последнее время. Найдется масса интересных тем для разговора. Можно получить интересные деловые предложения. Можно начинать учиться чему-то новому и сложному. Пытаться разбираться в непростых вопросах. Вы будете внимательны. Ничего не упустите из виду. Сделаете правильные выводы. Обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Лапша быстрого приготовления считается одним из самых главных изобретений 20 века. В этом, по крайней мере, уверены жители Японии. В ходе опроса они назвали лучшим изобретением именно этот недорогой продукт, а не компьютеры и роботов. Сегодня производством лапши быстрого приготовления занимаются многие компании. И эта еда популярна практически по всему миру. И уж тем более она пользуется спросом у студентов и офисных работников, которым часто необходимо быстро и как можно питательнее поесть. В студии Лилия Алексеева все самое интересное про лапшу быстрого приготовления расскажу сегодня.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Соль FM. Погода.
1: 13 июля на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода. Возможен небольшой дождь. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 19. В северной части будет облачно с прояснениями. Днем до 23 градусов. Вечером до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
5: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
6: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в «Вера» ХВЛ Про по особенной цене от 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
7: Цена с учетом скидки за тройбины при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
8: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.

скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта. Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
3: Хит за хитом. Только на... За солнце защитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. За последние 4 года количество резюме молодых соискателей и кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста увеличилось более чем на 70%. К таким выводам пришли аналитики headhunter.ru, которые изучили динамику рынка труда за 2022-2026 годы. Число резюме соискателей в возрасте от 14 до 30 лет выросло на 81% до 4,5 миллионов. Количество резюме кандидатов старше 50 лет увеличилось до 584 тысяч, что соответствует росту на 70%. Так, молодежь сегодня формирует около 57% всех резюме с указанным возрастом. Эта категория наиболее востребована для стартовых позиций, массового найма, работы в сфере торговли, клиентского сервиса, общественного питания и логистики. Соискатели старше 50 лет сохраняют устойчивый спрос благодаря профессиональному опыту и отраслевым компетенциям. Рост активности обеих возрастных групп отражает изменения структуры рынка труда. На фоне дефицита кадров работодатели одновременно расширяют набор молодежи и активнее привлекают опытных специалистов, рассматривая их как важный резерв для закрытия кадровых потребностей. В Минсвязи Пермского края предупредили жителей о схеме телефонного мошенничества, связанной с незаконным перевыпуском сим-карт. По данным ведомства, злоумышленники, представляясь сотрудниками операторов связи, пытаются получить доступ к номеру телефона, чтобы затем взломать аккаунты на госуслугах, в банковских приложениях и других сервисах. Мошенники используют два основных сценария – истекший срок действия договора и предложение проверить стабильность линии. Жители призывают не сообщать посторонним коды из СМС, не выполнять подозрительные команды на телефоне и не переходить по сомнительным ссылкам. При потере связи или подозрении на компрометацию номера необходимо немедленно обратиться к мобильному оператору, связаться с банком, сменить пароли в важных сервисах и сообщить о случившемся в полицию. Будьте бдительны. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева. Про доширак рассказываю сегодня. Ключевая технология лапши быстрого приготовления – это обжаривание ее в масле. Именно благодаря термообработке лапша за минуту размокает в кипятке. Большая часть производителей выбирает для обжарки пальмовое масло. Самое распространенное опасение касается именно его. При термообработке оно распадается на трансжиры, то есть становится буквально ядовитым для организма. Вокруг него ходит невероятное количество противоречивых суждений. Кто-то боится его как огня, а кто-то доказывает его безвредность. Единой точки зрения у ученых сегодня нет.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про лапшу быстрого приготовления рассказываю сегодня. Изобретатель доширака Мамафу Куанда открывал различные предприятия до тех пор, пока его не арестовали в 1948 году за неуплату налогов. В те времена в Японии царил голод, и многие люди стояли в очередях за едой. Новой целью Мамафу Куанда стало создание вкусной, недорогой и простой в приготовлении лапши. В конечном итоге он додумался обжаривать лапшу в пальмовом масле и затем сушить. Получился всем хорошо известный дошик, который достаточно залить кипятком. Так, основанная им компания Nissin Food Products начала выпускать лапшу быстрого приготовления Chicken Ramen.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке остается сегодня одной из волнующих тем, причем не только автомобилистов, поскольку топливо – это жизненно важный ресурс, такой же, как и хлеб, который, как известно, всему голова, и который без топлива ну никак не вырастить, не испечь и не привезти в магазин. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Россия продлила временный запрет на вывоз дизельного топлива. Теперь до конца июля этого года запрет коснется не только тех, кто предоставляет топливо, но и самих производителей. Об этом сообщает сайт правительства. Цель, конечно же, очевидна – удержать цены и обеспечить наличие топлива внутри страны. Единственное исключение – это поставки по договоренности между правительствами Евразийского экономического союза. Стоит напомнить, что запрет на экспорт дизеля действует с конца января нынешнего года, и раньше он не касался заводов. Президент Владимир Путин подписал закон, который должен помочь российским автовладельцам и нашим нефтеперерабатывающим заводом. Документ также предусматривает поддержку производства бензина, в том числе с использованием новых технологий смешивания, и продлевает до конца нынешнего года договоренности о модернизации крупных нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые правила этого закона начали действовать еще с 1 июня, а те, которые касаются модернизации заводов, с 1 января нынешнего года. Для машин, везущих топливо, на границе созданы зеленые коридоры. Известно, что все 314 пунктов в настоящее время работают в штатном режиме без задержек.
0: Автомобильные факты.
1: В условиях повышенного спроса на топливо и слухов о его дефиците мошенники активизировали свои действия, используя новые схемы обмана. Правда, параллельно с этим сервисы Яндекса, такие как Яндекс.Го, Яндекс.Заправки, предоставили всем водителям доступ к интерактивной карте, отображающей наличие топлива и очередей. Эта функция ранее была доступна только таксистам. Теперь же она расширена на Москву и Санкт-Петербург, крупные города, в планах повсеместное внедрение в ближайшее время. Однако именно на фоне этих удобных сервисов злоумышленники развернули кампанию по выманиванию персональных данных и денежных средств. Их методы включают прежде всего фишинговые сайты, которые создаются под видом государственных ресурсов или официальных сайтов автозаправочных станций, предлагая несуществующие бонусы, ну, например, бесплатное топливо или скидки, а также бронь без очереди. В обмен, разумеется, на конфиденциальную информацию: фамилия, телефон, реквизиты карты, коды из СМС, ну, все по старой схеме. Кроме того, активизировались и колл-центры, которые звонят якобы от имени банков или государственных органов, ну, например, от Минтранса, с целью получения персональных данных под предлогом опроса, выигрышей или оформления различных талонов. Часто требуют установки вредоносных приложений или диктовки кодов, подтверждения для доступа к аккаунтам, ну, включая госуслуги, всем же понятно, да? Встречаются ловкачи и в социальных сетях, где продают топливные талоны по заниженным ценам с последующим, разумеется, исчезновением продавца после оплаты. Опасайтесь вредоносных приложений. Сегодня распространяются программы под видом карт с данными о топливе, которые на самом деле содержат вирусы-стиллеры, способные собирать информацию со смартфона пользователя. Крайне важно сегодня сохранять бдительность и использовать только официальные приложения и ресурсы и никогда не передавать личные данные или коды подтверждения третьим лицам. Уж сколько раз об этом твердили миру, даже не знаю. И сейчас еще одна проверка на прочность и присутствие у вас разума. Никогда никому не передавайте никакие коды и свои персональные данные, особенно по ссылкам из непроверенных источников. Удачи!
0: За баранкой! Соленое лето!

0: Соль FM. Погода.
1: 13 июля на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода. Возможен небольшой дождь. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 19. В северной части будет облачно с прояснениями. Днем до 23 градусов. Вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Легкая.

0: свои финансовые возможности и риски.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Как думаешь, «Амода» — хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А «Джейку»?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты «Вера» оба попробуй. Там и решишь.
0: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. «Вера» — Героев Хасана 81Б.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочный и кладовые.
8: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8 342 248 51 24.
9: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
0: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ ПРО. Именно сейчас в «Вера» ХВЛ ПРО по особенной цене от 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ ПРО даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
11: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: город на одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. За 6 месяцев этого года из Пермского края были депортированы 54 нелегальных мигранта. Рейды проводили сотрудники ОФСБ, МВД, Росгвардии, Следственного комитета и Военно-следственного отдела СК. В Карагайском округе силовики закрыли молельное помещение, которое работало без согласования с органами власти. 130 иностранцев, получивших российское гражданство, не встали на воинский учет. Все они были доставлены в военкоматы. 24 человека ушли по призыву, 6 заключили контракт о службе в зоне СВО. Кунгурский городской суд вынес приговор начальнику участка управляющей компании. Ему назначили условное наказание 2 года с испытательным сроком 1,5 года. Сотрудника УК судили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он отвечал за своевременную очистку крыш многоквартирных домов. В марте этого года с крыши дома на улице Ленина упал снег на пенсионерку. Пожилую женщину с травмами увезли в больницу. Через несколько дней она умерла. С 13 июля по 30 ноября в районе Чусового на реке Чусовой будут проводить реконструкцию дюкерного перехода магистрального нефтепровода. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. На время работ в этом месте будет запрещено движение туристических групп. Над водой на высоте около 50 сантиметров установят направляющие канаты для перемещения понтонов, что сделает проход небезопасным. Туристам, планирующим сплавы, рекомендуют заранее скорректировать маршрут и учитывать ограничения при подготовке путешествия. Пермский край вошел в пятерку лидеров российского рейтинга по развитию беспилотных авиационных систем. Исследования подготовили Минпромторг России и Федеральный центр авиационных беспилотных систем. Вместе с Прикамьем в число лидеров вошли Алтайский край, Амурская и Нижегородская области, а также Ханты-Мансийский округ. Рейтинг составлен по итогам оценки 84 регионов по 29 показателям, включая развитие инфраструктуры, нормативные базы, кадрового потенциала и масштабы применения беспилотников. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про лапшу быстрого приготовления рассказываю сегодня. Изначально лапша быстрого приготовления была дорогой и считалась чуть ли не деликатесом. Но уже через год с момента изобретения цена на нее была заметно снижена. В 1971 году компания выпустила продукт, именуемый «Кап-нудлис». Она была еще более проста в приготовлении, чем первая версия быстрой лапши. Дело в том, что она продавалась прямо в пластиковых чашках. То есть продукт нужно было открыть и просто добавить горячей воды. Сейчас лапша быстрого приготовления в пластиковых емкостях является одним из самых продаваемых продуктов во всем мире. По данным за 2005 год, в мире было продано 85 миллиардов упаковок.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про лапшу быстрого приготовления рассказываю сегодня. Логично, что одному из самых популярных блюд в мире нашлось место в мировой культуре. В городе Осака открыт целый музей лапши. Кап-нудлиц – музей интерактивный. Посетители могут узнать историю лапши и какие технологические операции проводят во время ее производства. Но больше всего гости музея любят составлять собственную лапшу, которую можно тут же попробовать. Сотрудники музея уверяют, что готовы предоставить 5460 вкусовых комбинаций.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Лето в ритме города. Это...

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева про лапшу быстрого приготовления рассказываю сегодня. Вкусовая палитра лапши на российском рынке ограничена самыми распространенными видами мяса и грибами. А вот за границей к производству такого продукта подходят творчески. В Японии продается лапша быстрого приготовления со вкусом чипсов Pringles с халапеньо и луком, и сметаной и луком. Производители чипсов тоже не остались в стороне и выпустили партию со вкусом быстро растворимой лапши. Кстати, если побродить по просторам сети, можно отыскать интересные рецепты с дошираком. Например, лапшу можно добавлять в салаты, пиццу и даже бургеры.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
2: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: А какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.

0: свои возможности и риски.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
2: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
3: Цена с учетом скидки за трейдинг и при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. По поручению губернатора Дмитрия Махонина во всех строящихся школах будут оборудованы стоматологические кабинеты. Сейчас кабинеты функционируют в нескольких школах Пермского края. В них уже ведут прием врачи-стоматологи из городских поликлиник. В ряде школ кабинеты откроются уже с нового учебного года. Также запланированы ремонтные работы и оснащение оборудованием действующих кабинетов. Глава Прикамья также поручил краевому Минздраву обеспечить достаточное количество медицинских кадров. Правительство Пермского края приняло решение о комплексном развитии незастроенной территории по проспекту Победы в Лысьве. Региональному оператору жилищного строительства поручено обеспечить разработку проекта и в срок до 1 октября 2029 года возвести многоквартирный дом. Одно жилое помещение в нем оператор должен будет безвозмездно передать в собственность Лысьвинского муниципального округа. Кроме того, участок под комплексное развитие необходимо благоустроить. В нашем крае запустят новый проект по поддержке учителей «Пермский земский учитель». Учителя приоритетных предметов – математики, информатики, физики, химии, биологии – смогут получить дополнительную выплату в 1 миллион рублей. Выплату будут давать тем педагогам, которые переедут в Пермский край из других регионов. При этом еще 1 миллион рублей они смогут получить по федеральной программе «Земский учитель». Как сообщила исполняющая обязанности министра образования Пермского края Наталья Зверева, учителя именно этих специализаций были выбраны, так как они являются штучными специалистами. От их работы зависит не только успеваемость детей, но и их дальнейший выбор профессий в сфере высоких технологий, промышленности и науки. И небольшое объявление в завершении выпуска. Налоговая инспекция информирует граждан, что заплатить налог на доходы физических лиц за 2025 год необходимо не позднее 15 июля этого года. Налог уплачивают физические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, у которых при декларировании доходов за прошлый год возникла обязанность по уплате НДФЛ. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про лапшу быстрого приготовления рассказываю сегодня. Чаще всего на упаковке лапши быстрого приготовления изображены крупные куски аппетитного мяса или курицы. Однако это не что иное, как рекламный ход. На самом деле максимум, на что вы можете рассчитывать, это порошковый мясной бульон и мясной порошок. Прочтите название на этикетке. В большинстве случаев производитель не обманывает покупателей и честно пишут: со вкусом говядины. Никакого двойного смысла в этой фразе нет. Продукт действительно имеет вкус мяса, а вот настоящей говядины вам никто не обещал.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Радио соляной столицы.
1: Вино заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про лапшу быстрого приготовления рассказываю сегодня. Самую дешевую лапшу быстрого приготовления в магазине можно купить всего за 10 рублей 80 копеек. Значит, килограмм этого товара стоит 180 рублей. Если не брать в расчет эконом-вариант, классический доширак со вкусом курицы стоит около 36 рублей за 90 грамм или 400 рублей за килограмм. На эти деньги вы сможете позволить себе 7,5 килограммов обычных макарон или, например, больше килограмма свинины.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Галстук является сегодня неотъемлемой частью строгого мужского костюма, символом, так сказать, корпоративной культуры и этикета. Однако история появления этого аксессуара полна тайны загадок. Так вот, в 30-х годах 17-го столетия, в разгар 30-летней войны, когда французский король Людовик XIII пригласил на службу полк хорватских кавалеристов, бравые воины отличались отточенной дисциплиной и бесстрашием, но парижскую публику они поразили не только боевыми навыками, но и своим необычным внешним видом. Вокруг шеи у каждого всадника был повязан яркий платок. У простых солдат это была грубая хлопковая ткань, а у офицеров изящный шелк. Хорваты завязывали эти платки особым узлом, оставляя концы свободно свисать на грудь. Для военных это, разумеется, был практический элемент, поскольку платок защищал шею от ветра и пыли во время скачки, а также служил опознавательным знаком суматохи боя. Французский же двор, славившийся своей страстью к роскоши и моде, мгновенно обратил внимание на этот аксессуар, и так появился привычный нам всем сегодня галстук.
0: Территория фактов.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю, где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О».
4: А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю! В автокресле!
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
6: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
8: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия — Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае подошла к концу масштабная географическая экспедиция по следам Гофмана «Река Вишера». Команда из 45 ученых и специалистов разного профиля преодолела 200-километровый маршрут по Вишере. Полученные данные помогут глубже изучить регион, заложить научный фундамент для развития туризма и внести вклад в сохранение природного и историко-культурного наследия. За 10 дней участники на двух аэролодках, двух катамаранах и четырех лодках прошли путь от 71-го квартала до Красновишерска. Часть исследователей доставили вертолетом в Вишерский заповедник. Вся команда была разбита на профильные группы, каждая из которых решала свой круг задач. Геологи Пермского университета, применяя современное оборудование, выявили у камня Ветлан ранее неизвестную подземную полость длиной около 10 метров. Предположительно, это новая пещера. Кроме того, впервые с помощью лазерного сканирования созданы точные цифровые модели уже известных пещер. Жители Прикамья смогут отправиться в Абхазию прямым рейсом из Перми. Авиакомпания «Руслайн» выполнит полеты по маршруту Пермь-Сухум 20 и 27 июля. Время в пути составит около 3 часов. Вылет из аэропорта Большое Савино запланирован на 16:15 по местному времени. Обратный рейс из Сухума на 18:15 по местному времени. Напомним, в начале июня стартовали прямые рейсы из Перми в грузинский Батуми на самолетах «Сухой Суперджет-100». Регулярные полеты будут выполняться все лето. Из Перми вылеты по вторникам и пятницам, обратно по понедельникам и четвергам. В нашем крае 80% молодежи удовлетворены жизнью в регионе, 70% отмечают улучшение жизни. При этом подавляющее большинство уверены, что в регионе есть условия для развития и раскрытия потенциала. Такие данные приведены в докладе о положении молодежи за 2025 год. Позитивные перемены в регионе связывают с благоустройством территории, развитием инфраструктуры, множеством культурно-массовых мероприятий, ремонтом дорог и совершенствованием работы общественного транспорта. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про лапшу быстрого приготовления рассказываю сегодня. До России популярность лапши быстрого приготовления докатилась в 90-е годы. Первопроходцем стал доширак, поэтому и в дальнейшем всю лапшу быстрого приготовления стали называть не иначе, как дошираком. Та же история, когда подгузники все называют памперсами. Японский продукт так полюбился российским едокам, что в 2012 году Россия стала крупнейшим экспортным рынком для компании-производителя доширака, а сама лапша составила около половины всех продаж в стране.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Юлия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про лапшу быстрого приготовления рассказываю сегодня. Можно ли есть лапшу в космосе? Да. С 2005 года первым человеком, который попробовал ее за пределами Земли, стал астронавт Сайичи Нагучи. У космической лапши есть вкус бульона и специй, но она тоньше земной, и заваривать ее можно без кипятка. Зато в лапше для космонавтов, как и в некоторых видах продукта для обычных землян, есть витамины. Об этом говорит специальная надпись на упаковке. При высушивании лапши можно обогатить ее полезными веществами.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про лапшу быстрого приготовления рассказываю сегодня. Глутамат натрия, который демонизирует все, кому не лень, тоже содержится в лапше. Он не имеет собственного вкуса, но усиливает вкус продуктов, которые добавляются. Человеческий язык имеет специальные рецепторы, ответственные за вкус под названием умами – вкус высокобелковых веществ. Когда язык его чувствует, организм воспринимает вкус пищи интенсивнее, потому что слышит сигнал – в этой еде много белка. Так вот, глутамат натрия дает ощущение умами. Сам глутамат – не противоестественное вещество. Он даже присутствует в некоторых продуктах в натуральном виде – в соевом соусе, в сыре Рокфор, например. И для человеческого организма он безвреден, если употребляется в разумных количествах.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
7: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
8: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ ПРО. Именно сейчас в «Вера» ХВЛ ПРО по особенной цене от 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ ПРО даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
9: Цена с учетом скидки за тройбины при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
10: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
11: Вполне себе. Стиль, технологии.
10: А Джейку?
11: Крутой внедорожник для активной жизни.
10: Хм, а какой лучше?
11: А ты «Вера» оба попробуй. Там и решишь.
8: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. «Вера» Героев Хасана 81Б. Легкая.

0: свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. За последние 4 года количество резюме молодых соискателей и кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста увеличилось более чем на 70%. К таким выводам пришли аналитики headhunter.ru, которые изучили динамику рынка труда за 2022-2026 годы. Число резюме соискателей в возрасте от 14 до 30 лет выросло на 81% до 4,5 миллионов. Количество резюме кандидатов старше 50 лет увеличилось до 584 тысяч, что соответствует росту на 70%. Так, молодежь сегодня формирует около 57% всех резюме с указанным возрастом. Эта категория наиболее востребована для стартовых позиций, массового найма, работы в сфере торговли, клиентского сервиса, общественного питания и логистики. Соискатели старше 50 лет сохраняют устойчивый спрос благодаря профессиональному опыту и отраслевым компетенциям. Рост активности обеих возрастных групп отражает изменения структуры рынка труда. На фоне дефицита кадров работодатели одновременно расширяют набор молодежи и активнее привлекают опытных специалистов, рассматривая их как важный резерв для закрытия кадровых потребностей. В Минсвязи Пермского края предупредили жителей о схеме телефонного мошенничества, связанной с незаконным перевыпуском сим-карт. По данным ведомства, злоумышленники, представляясь сотрудниками операторов связи, пытаются получить доступ к номеру телефона, чтобы затем взломать аккаунты на госуслугах, в банковских приложениях и других сервисах. Мошенники используют два основных сценария – истекший срок действия договора и предложение проверить стабильность линии. Жители призывают не сообщать посторонним коды из СМС, не выполнять подозрительные команды на телефоне и не переходить по сомнительным ссылкам. При потере связи или подозрении на компрометацию номера необходимо немедленно обратиться к мобильному оператору, связаться с банком, сменить пароли в важных сервисах и сообщить о случившемся в полицию. Будьте бдительны. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про лапшу быстрого приготовления рассказываю сегодня. Потребление лапши быстрого приготовления можно рассматривать как своеобразный индикатор экономического состояния страны. В Таиланде, например, в 2005-м стали публиковать индекс потребления местного сорта такой лапши. Этот индекс был стабилен, когда страна оправлялась после экономического кризиса, когда люди не могли позволить себе дорогие продукты, заменяя их чаще бюджетной лапшой.
0: Прямо сейчас ты услышишь

заварка, на кухне ни звука. Занавеска колышется в такт сквозняку. В нашей старой квартире прописалась разлука и размазала тень по потолку.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про лапшу быстрого приготовления рассказываю сегодня. Несмотря на то, что лапшу быстрого приготовления придумали в Японии, больше всего ее едят в Китае. За год жители Поднебесной покупают около 41 миллиона порций. Следом идут индонезийцы. В среднем каждый житель государства съедает по 12,5 миллионов порций в год. На третьем месте – Индия. А вот родина продукта Япония на четвертом месте. Там съедается 5,5 миллионов порций. Россия находится на 12 месте. У нас ежегодно едят 2 миллиона порций лапши. За год в мире съедается 106,5 миллиардов порций. То есть на каждого землянина приходится около 14 упаковок лапши.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play. В эпицентре.

0: новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российские спортсмены стали победителями медального зачета юниорского чемпионата Европы по плаванию. Турнир проходил в Мюнхене. По итогам соревнований россияне завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете заняла сборная Италии, третьей стала Великобритания. «Зенит» обыграл «Цервену Звезду» в товарищеском матче. Итог игры 3-1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». У хозяев на 20-й минуте пенальти реализовал Александр Соболев. Также отличились Роман Вега и Филиппа Аугуста. У сербской команды единственный гол на счету Мохаммада Абуфани. Новозеландский боец Роберт Уитакер победил россиянина Никиту Крылова в поединке на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Бой в полутяжелом весе завершился в третьем раунде. 35-летний Уитакер одержал победу техническим нокаутом. 34-летний Крылов потерпел 12-е поражение в профессиональных ММА при 31 победе. У Уитакера 27 побед и 9 поражений. Бразильский полузащитник Кристиан перешел из Крузейра в Краснодар, об этом сообщает пресс-служба «Быков». 25-летний бразилец подписал контракт до лета 2030 года. Он будет выступать за команду под 18-м номером. Кристиан в январе этого года перешел в Крузейр из Атлетико Паранаенсе. В этом сезоне он провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Заключительным турниром «Большого шлема» в 2026 году станет открытый чемпионат США. Он пройдет в Национальном теннисном центре «Билли Джин Кинг» в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября. Теннисисты будут играть на хардовом покрытии. В основной сетке одиночных турниров среди мужчин и женщин будут участвовать по 128 спортсменов. Действующим победителем открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас, победивший в финале турнира в прошлом году итальянца Янника Синера. В женском одиночном разряде победительницей турнира в 2025 году стала Арина Соболенко из Белоруссии. В финале она обыграла Аманду Анисимову из США. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.
1: Новости спорта. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
2: Ученые до сих пор спорят о вреде быстрой лапши. Так врачи-диетологи называли ее очень вредным фастфудом и пообещали, что регулярное употребление в пищу этого студенческого блюда может привести к развитию гастрита и язвы. А вот другие эксперты утверждают, что все ингредиенты, входящие в состав лапши быстрого приготовления, разрешены законодательством, а значит, не опасны для здоровья. В свою очередь, научные умы провели собственное расследование и выяснили, доширак не приносит ни пользы, ни вреда. Сам изобретатель дожил до 97 лет. И на вопрос о секрете долголетия, конечно же, отвечал: «Я долго живу, потому что ем свою лапшу». Про лапшу быстрого приготовления рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
1: Реклама на Соль.ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64. Экскурс.

0: и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочный и кладовые.
4: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
6: А какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой «Джейку» «Вера» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.

0: учитывая возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. За 6 месяцев этого года из Пермского края были депортированы 54 нелегальных мигранта. Рейды проводили сотрудники ОФСБ, МВД, Росгвардии, Следственного комитета и военно-следственного отдела СК. В Карагайском округе силовики закрыли молельное помещение, которое работало без согласования с органами власти. 130 иностранцев, получивших российское гражданство, не встали на воинский учет. Все они были доставлены в военкоматы. 24 человека ушли по призыву, 6 заключили контракт о службе в зоне СВО. Кунгурский городской суд вынес приговор начальнику участка управляющей компании. Ему назначили условное наказание 2 года с испытательным сроком 1,5 года. Сотрудника УК судили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он отвечал за своевременную очистку крыш многоквартирных домов. В марте этого года с крыши дома на улице Ленина упал снег на пенсионерку. Пожилую женщину с травмами увезли в больницу. Через несколько дней она умерла. С 13 июля по 30 ноября в районе Чусового на реке Чусовой будут проводить реконструкцию дюкерного перехода магистрального нефтепровода. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. На время работ в этом месте будет запрещено движение туристических групп. Над водой на высоте около 50 сантиметров установят направляющие канаты для перемещения понтонов, что сделает проход небезопасным. Туристам, планирующим сплавы, рекомендуют заранее скорректировать маршрут и учитывать ограничения при подготовке путешествия. Пермский край вошел в пятерку лидеров российского рейтинга по развитию беспилотных авиационных систем. Исследования подготовили Минпромторг России и Федеральный центр авиационных беспилотных систем. Вместе с Прикамьем в число лидеров вошли Алтайский край, Амурская и Нижегородская области, а также Ханты-Мансийский округ. Рейтинг составлен по итогам оценки 84 регионов по 29 показателям, включая развитие инфраструктуры, нормативной базы, кадрового потенциала и масштабы применения беспилотников. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье.
1: Видный город.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
2: Как же здорово мы съездили в Кудымкаре. Если я вдруг покажусь с сорванным голосом, то да, знаете, эта суббота прошла на славу. Сейчас сделай правильно, сделай так, чтобы каждый вспомнил сегодняшний понедельник, 13 июля, на календаре 26 года. Отправляй свои приветы, поздравления, признания в любви, поздравляй с днем рождения, с каким-либо другим ярким событием. Я думаю, что и календарик, какие праздники сегодня, тебе подскажет, и подскажут твои близкие, кого нужно в ближайшее время поздравить. Александр Соловьев у микрофона, читаю ваши приветы и поздравления. Отправить все можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm или на наш телеграм-канал Радио Сольфм, тоже пиши свое сообщение, обязательно все озвучу в прямом эфире. Также можешь заказать свой любимый трек в эфире Радио Сольфм, ведь программа по музыкальным заявкам «Соленое алло» прямо сейчас в эфире.

Вот они, первые сообщения уже вовсю сияют. Виталик Образцов поздравляет всех с прошедшим днем рыбака. Тебе тоже поздравляем, я так понимаю. Алексей Бекмеметьев отправляет большой привет Роме Самарскому. Пусть не болеет и выздоравливает от легких сообщений. Елена Ранелли отправляет свое поздравление. Сегодня отмечает день рождения моя любимая сестренка Катюшка по фамилии Веселова. Поздравляет ее сестра Елена. Несмотря на то, что ей уже 40+, она такая же прекрасная. Прекрасная и замечательная. Я помню, как мы ходили в детский сад. Я даже сочинила ей стихотворение, и вот оно. Звонок сестры и голос милый звучит из города родного. Нас разделяют километры, но ты со мною вместе снова. Моя любимая сестренка, ты знаешь все мои секреты. Тебе одно я доверяю, и мне нужны твои советы. Люблю тебя крепко-крепко, целую и обнимаю. С днем рождения, моя самая дорогая.

0: Ваши привет, поздравления и самые вкусные слова в этом часе с 16.00. Прямо сейчас сообщение прилетело от Марии Усимовой. Отправляет она поздравления для своего любимого мужа. С днем рождения, ты самый лучший. А как мужа самого лучшего зовут, останется маленькой-маленькой тайной на радио СЛФМ до тех пор, пока Мария все-таки не напишет. Итак, дальше. Следующее сообщение от уже другой Марии Малышевой. Отправляет поздравления для любимого дедушки. Поздравляем с днем рождения его. Мы тебя очень любим. Твои внуки и внучки Виолетта, Маргарита, Артем и Татьяна. Я так понимаю, Мария не любит раскрывать виновника торжества, да? Отправляйте и напоминайте, говорите о том, кто отмечает день рождения и от кого сообщение. Это очень важно. Не забывайте об этом. Рустам Яникеев отправляет огромный привет Серафиме Васильевне. Рустам подписался. Ну и хорошего настроения также пожелал ей и всем слушателям радио СЛФМ. Пиши тоже.
1: Соленый алё.

нам в чате видеотрансляции, когда именно в тот момент, когда нужно, подкидывают один из любимых треков. Большой привет Алексею Черкашину. Оставил он свой добрый, теплый привет. Всем легкого понедельника. Также большой привет команде, соседям из жаркого июльского в 25 градусов города Красноярск. Огромный вам привет отправляем. Уже попросили, а приезжайте как нам в гости 28-го года. У нас там юбилей метро. Вот это да, у вас даже метро есть, но это здорово на самом деле. Рано или поздно в Красноярск я точно когда-нибудь досъезжу. Не скажу, не обещаю, что с командой Радио СЛФМ, но так или иначе, знайте, путешествовать мы тоже любим. И по России в том числе. Точнее, в первую очередь по России, да. Итак, что у нас есть по приветам? Есть огромный привет от Эльвины. Отправляет большой привет всем трудящимся в этот прекрасный понедельник. Отдельно большой привет Максиму Ахметчину. Большой привет ему и вам тоже, Эльвина. Хорошего дня и прекрасного настроения желаем. Далее сообщение прилетело, точнее поздравление для любимой мамы, а также бабушки по совместительству Галины Валентиновны. С днем рождения! С юбилеем поздравляем от души мы все любя. Мама, бабушка, родная, очень любим мы тебя. Пожелаем тебе счастья и здоровья будь всегда. Пусть обходит дом ненастья, не печалься никогда. Твои дети и внуки

0: Программа по музыкальным заявкам с Алиной Алёв в эфире радио СЛФМ. Александр Соловьев у микрофона. Читаю ваш привет и поздравления, признания в любви и тому подобные приятные вещи. Пиши прямо сейчас. Отправляй нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/LFM или на телеграм-канал радио СЛФМ. Тоже мы там есть. Можно отправить сообщение туда. За нашим каналом слежу. Итак, у нас на очереди сообщение от Александра Зырянова. Отправляет он большой привет. Огненный привет своей любимой бабушке Валентине Васильевне. Огромный, огненный, большущий привет еще отправляем от Александра. Алексей Краснов отправляет свой привет своей солнышке Олесе Г. Люблю тебя, моя хорошая. Хорошего настроения Олесе также пожелаем.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленый алё!

0: Если и твоя душа просит что-то очень вкусного, теплого, хорошего, ну или просто хорошей компании, делай радиоприемник громче, и мы обязательно тебе в этом поможем. Ну или присоединяйся к общению, отправляй свои привет, поздравления, признания в любви, чат, видеотрансляции или личные сообщения группы ВКонтакте по адресу vk.com/solofm. Пиши туда, я обязательно все озвучу в ближайшее время. У нас остается с вами около 13 минут, поэтому поторапливайтесь. Елена Сараева пишет нам: передаю привет всем слушателям Solofm из Ергача, а также большой привет маме Ирине и сестре Полине. Поставьте, пожалуйста, песню хорошую. Хорошую песню мы подберем. Для вас поставлю «Руки вверх», в ближайшее время прозвучит. А вот той песни, которую вы прислали, вот ее как раз-таки у нас и нет. Мы отправим потом данное послание нашему музыкальному редактору. Вроде песня прикольная. Дальше. Есть у нас сообщение, также поздравление. Где же это поздравление? Это нет. Вот еще привет есть от Данила. Южакова отправляет сестрам: Кате, Маше, Ксюше, Даше, Диане и Кире. Вот это да! Маме Тане, папе Сереже отдельный привет, наверное, еще и огромный респект. Данил, я так понимаю, нет, Данил не единственный парень в семье. Кирилл, да, большой привет Кириллу тоже отправляем. Хорошего настроения желаем, чтобы везде всегда и повсюду было веселье.
1: Соленый алло! Алло!

0: Итак, есть еще несколько важных сообщений, что оставляет слушатели радио СЛФМ. Андрей Третьяков отправляет большой привет из города Краснокамска. С 15-го в отпуске. Привет заводу УЗПМ. Вам же хочется пожелать прекраснейшего отдыха. Не забывайте брать с собой радио СЛФМ. Радио СЛФМ можно взять с собой в дорогу хоть куда, тем более там, где есть интернет. Ну или так или иначе, приглашайте к нам в группу ВКонтакте Радио СЛФМ друзей, коллег, знакомых, родных, чтобы они тоже имели возможность отправить свой огромный жаркий пламенный привет. Далее у нас привет адресуем коллегам Верочке и Маришке, а также деткам Маргоше и Ванечке от Наташи Мурашовой. «Вы моя жизнь», пишет Наташа. Хорошего дня и прекрасного настроения также пожелала.
1: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алё».
0: У нас с вами остается буквально 3 минуты до завершения прямого эфира. Пишите прямо сейчас, а я обязательно все озвучу.

0: Интеллект на самом деле во многом помогает, но он ни в чем не поможет, если вдруг тебе станет скучно. Залетай к нам в группу ВКонтакте, или же включай радиоприемник, или просто радио на своем телефоне или на компьютере включай, и у тебя обязательно появится хорошее настроение. У нас последние сообщения на эту минуту, на этот час звучат. Пиши прямо сейчас. Если вдруг успеешь, я смогу это все дело озвучить. Итак, сообщение от Светланы Коняхиной отправляет она. Огромный привет Татьяне, Виктору и Диме, Людмиле. Отдельный привет сестре, тоже настроение хорошего пожелала Светлана. Сергей Соколов отправляет большой привет личному сборщику. Ты у меня самый лучший. Приглашаю тебя в клуб одиноких сердец. Твоя Кристина, кстати, это написала, а не Сергей. Привет от Ники. Значит, вот так вот и путаем слушателей радио с LFM и ведущих, когда пишем от чужой страницы. Ну, так или иначе, и Кристине, и Нике, ну и Сергею, кто бы ты ни был, тоже большой привет тебе отправляем. Так, заглядываю еще раз в группу ВКонтакте радио с LFM, подглядываю, что у нас тут есть, что у нас осталось. Вот буквально только что страница обновилась. Все, вроде нет. Значит, следующие приветы и поздравления будут звучать завтра в 16:00 по пермскому времени. Я, Александр Соловьев, буду с вами рядом. Всем пока, всем до свидания.
1: Реклама на Соль-ФМ.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Выбор ленд. Выгодаленд, Джейленд, а столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита ВЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91.
5: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
6: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
7: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
8: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
9: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: А какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. «Вера» Героев Хасана 81Б.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. По поручению губернатора Дмитрия Махонина во всех строящихся школах будут оборудованы стоматологические кабинеты. Сейчас кабинеты функционируют в нескольких школах Пермского края. В них уже ведут прием врачи-стоматологи из городских поликлиник. В ряде школ кабинеты откроются уже с нового учебного года. Также запланированы ремонтные работы и оснащение оборудованием действующих кабинетов. Глава Прикамья также поручил краевому Минздраву обеспечить достаточное количество медицинских кадров. Правительство Пермского края приняло решение о комплексном развитии незастроенной территории по проспекту Победы в Лысьве. Региональному оператору жилищного строительства поручено обеспечить разработку проекта и в срок до 1 октября 2029 года возвести многоквартирный дом. Одно жилое помещение в нем оператор должен будет безвозмездно передать в собственность Лысьвинского муниципального округа. Кроме того, участок под комплексное развитие необходимо благоустроить. В нашем крае запустят новый проект по поддержке учителей «Пермский земский учитель». Учителя приоритетных предметов – математики, информатики, физики, химии, биологии – смогут получить дополнительную выплату в 1 миллион рублей. Выплату будут давать тем педагогам, которые переедут в Пермский край из других регионов. При этом еще 1 миллион рублей они смогут получить по федеральной программе «Земский учитель». Как сообщила исполняющая обязанности министра образования Пермского края Наталья Зверева, учителя именно этих специализаций были выбраны, так как они являются штучными специалистами. От их работы зависит не только успеваемость детей, но и их дальнейший выбор профессий в сфере высоких технологий, промышленности и науки. И небольшое объявление в завершении выпуска. Налоговая инспекция информирует граждан, что заплатить налог на доходы физических лиц за 2025 год необходимо не позднее 15 июля этого года. Налог уплачивают физические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, у которых при декларировании доходов за прошлый год возникла обязанность по уплате НДФЛ. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 16-18 градусов. Днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита ВЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91. 278-91.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
2: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
3: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
6: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с юмором.

0: самой столице. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае подошла к концу масштабная географическая экспедиция по следам Гофмана «Река Вишера». Команда из 45 ученых и специалистов разного профиля преодолела 200-километровый маршрут по Вишере. Полученные данные помогут глубже изучить регион, заложить научный фундамент для развития туризма и внести вклад в сохранение природного и историко-культурного наследия. За 10 дней участники на двух аэролодках, двух катамаранах и четырех лодках прошли путь от 71-го квартала до Красновишерска. Часть исследователей доставили вертолетом в Вишерский заповедник. Вся команда была разбита на профильные группы, каждая из которых решала свой круг задач. Геологи Пермского университета, применяя современное оборудование, выявили у камня Ветлан ранее неизвестную подземную полость длиной около 10 метров. Предположительно, это новая пещера. Кроме того, впервые с помощью лазерного сканирования созданы точные цифровые модели уже известных пещер. Жители Прикамья смогут отправиться в Абхазию прямым рейсом из Перми. Авиакомпания «Руслайн» выполнит полеты по маршруту Пермь-Сухум 20 и 27 июля. Время в пути составит около 3 часов. Вылет из аэропорта Большое Савино запланирован на 16:15 по местному времени. Обратный рейс из Сухума на 18:15 по местному времени. Напомним, в начале июня стартовали прямые рейсы из Перми в грузинский Батуми на самолетах «Сухой Суперджет 100». Регулярные полеты будут выполняться все лето. Из Перми вылеты по вторникам и пятницам, обратно по понедельникам и четвергам. В нашем крае 80% молодежи удовлетворены жизнью в регионе, 70% отмечают улучшение жизни. При этом подавляющее большинство уверены, что в регионе есть условия для развития и раскрытия потенциала. Такие данные приведены в докладе о положении молодежи за 2025 год. Позитивные перемены в регионе связывают с благоустройством территории, развитием инфраструктуры, множеством культурно-массовых мероприятий, ремонтом дорог и совершенствованием работы общественного транспорта. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке остается сегодня одной из волнующих тем, причем не только автомобилистов, поскольку топливо – это жизненно важный ресурс, такой же, как и хлеб, который, как известно, всему голова, и который без топлива ну никак не вырастить, не испечь и не привезти в магазин. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Россия продлила временный запрет на вывоз дизельного топлива. Теперь до конца июля этого года запрет коснется не только тех, кто предоставляет топливо, но и самих производителей. Об этом сообщает сайт правительства. Цель, конечно же, очевидна – удержать цены и обеспечить наличие топлива внутри страны. Единственное исключение – это поставки по договоренности между правительствами Евразийского экономического союза. Стоит напомнить, что запрет на экспорт дизеля действует с конца января нынешнего года, и раньше он не касался заводов. Президент Владимир Путин подписал закон, который должен помочь российским автовладельцам и нашим нефтеперерабатывающим заводом. Документ также предусматривает поддержку производства бензина, в том числе с использованием новых технологий смешивания, и продлевает до конца нынешнего года договоренности о модернизации крупных нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые правила этого закона начали действовать еще с 1 июня, а те, которые касаются модернизации заводов, с 1 января нынешнего года. Для машин, везущих топливо, на границе созданы зеленые коридоры. Известно, что все 314 пунктов в настоящее время работают в штатном режиме без задержек.
0: Автомобильные факты.
1: В условиях повышенного спроса на топливо и слухов о его дефиците мошенники активизировали свои действия, используя новые схемы обмана. Правда, параллельно с этим сервисы Яндекса, такие как Яндекс.Го, Яндекс.Заправки, предоставили всем водителям доступ к интерактивной карте, отображающей наличие топлива и очередей. Эта функция ранее была доступна только таксистам. Теперь же она расширена на Москву и Санкт-Петербург, крупные города, в планах повсеместное внедрение в ближайшее время. Однако именно на фоне этих удобных сервисов злоумышленники развернули кампанию по выманиванию персональных данных и денежных средств. Их методы включают прежде всего фишинговые сайты, которые создаются под видом государственных ресурсов или официальных сайтов автозаправочных станций, предлагая несуществующие бонусы, ну, например, бесплатное топливо или скидки, а также бронь без очереди. В обмен, разумеется, на конфиденциальную информацию: фамилия, телефон, реквизиты карты, коды из СМС, ну, все по старой схеме. Кроме того, активизировались и колл-центры, которые звонят якобы от имени банков или государственных органов, ну, например, от Минтранса, с целью получения персональных данных под предлогом опросов, выигрышей или оформления различных талонов. Часто требуют установки вредоносных приложений или диктовки кодов, подтверждения для доступа к аккаунтам, ну, включая госуслуги, всем же понятно, да? Встречаются ловкачи и в социальных сетях, где продают топливные талоны по заниженным ценам с последующим, разумеется, исчезновением продавца после оплаты. Опасайтесь вредоносных приложений. Сегодня распространяются программы под видом карт с данными о топливе, которые на самом деле содержат вирусы-стиллеры, способные собирать информацию со смартфона пользователя. Крайне важно сегодня сохранять бдительность и использовать только официальные приложения и ресурсы и никогда не передавать личные данные или коды подтверждения третьим лицам. Уж сколько раз об этом твердили миру, даже не знаю. И сейчас еще одна проверка на прочность и присутствие у вас разума. Никогда никому не передавайте никакие коды и свои персональные данные, особенно по ссылкам из непроверенных источников. Удачи!
0: За баранкой! Это... Радио соляной столицы. Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 16-18 градусов. Днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
6: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
7: Кунгур Пермский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
8: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А Джейку?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: А какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
10: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амода» и «Джейку» «Вера» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
11: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. За последние 4 года количество резюме молодых соискателей и кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста увеличилось более чем на 70%. Таким выводом пришли аналитики headhunter.ru, которые изучили динамику рынка труда за 2022-2026 годы. Число резюме соискателей в возрасте от 14 до 30 лет выросло на 81% до 4,5 миллионов. Количество резюме кандидатов старше 50 лет увеличилось до 584 тысяч, что соответствует росту на 70%. Так, молодежь сегодня формирует около 57% всех резюме с указанным возрастом. Эта категория наиболее востребована для стартовых позиций, массового найма, работы в сфере торговли, клиентского сервиса, общественного питания и логистики. Соискатели старше 50 лет сохраняют устойчивый спрос благодаря профессиональному опыту и отраслевым компетенциям. Рост активности обеих возрастных групп отражает изменения структуры рынка труда. На фоне дефицита кадров работодатели одновременно расширяют набор молодежи и активнее привлекают опытных специалистов, рассматривая их как важный резерв для закрытия кадровых потребностей. В Минсвязи Пермского края предупредили жителей о схеме телефонного мошенничества, связанной с незаконным перевыпуском сим-карт. По данным ведомства, злоумышленники, представляясь сотрудниками операторов связи, пытаются получить доступ к номеру телефона, чтобы затем взломать аккаунты на госуслугах, в банковских приложениях и других сервисах. Мошенники используют два основных сценария – истекший срок действия договора и предложение проверить стабильность линии. Жители призывают не сообщать посторонним коды из СМС, не выполнять подозрительные команды на телефоне и не переходить по сомнительным ссылкам. При потере связи или подозрении на компрометацию номера необходимо немедленно обратиться к мобильному оператору, связаться с банком, сменить пароли в важных сервисах и сообщить о случившемся в полицию. Будьте бдительны. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленое лето на

0: новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российские спортсмены стали победителями медального зачета юниорского чемпионата Европы по плаванию. Турнир проходил в Мюнхене. По итогам соревнований россияне завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете заняла сборная Италии, третьей стала Великобритания. «Зенит» обыграл «Цервену Звезду» в товарищеском матче. Итог игры 3-1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». У хозяев на 20-й минуте пенальти реализовал Александр Соболев. Также отличились Роман Вега и Филиппа Аугуста. У сербской команды единственный гол на счету Мохаммеда Абуфани. Новозеландский боец Роберт Уиттакер победил россиянина Никиту Крылова в поединке на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Бой в полутяжелом весе завершился в третьем раунде. 35-летний Уиттакер одержал победу техническим нокаутом. 34-летний Крылов потерпел 12-е поражение в профессиональных ММА при 31 победе. У Уиттакера 27 побед и 9 поражений. Бразильский полузащитник Кристиан перешел из Крузейра в Краснодар, об этом сообщает пресс-служба «Быков». 25-летний бразилец подписал контракт до лета 2030 года. Он будет выступать за команду под 18-м номером. Кристиан в январе этого года перешел в Крузейр из Атлетико Паранаенсе. В этом сезоне он провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Заключительным турниром «Большого шлема» в 2026 году станет открытый чемпионат США. Он пройдет в Национальном теннисном центре «Билли Джин Кинг» в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября. Теннисисты будут играть на хардовом покрытии. В основной сетке одиночных турниров среди мужчин и женщин будут участвовать по 128 спортсменов. Действующим победителем открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас, победивший в финале турнира в прошлом году итальянца Янника Синера. В женском одиночном разряде победительницей турнира в 2025 году стала Арина Соболенко из Белоруссии. В финале она обыграла Аманду Анисимову из США. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.
1: Новости спорта. Соль FM.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 16-18 градусов. Днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
4: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
5: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: А какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера. Героев Хасана 81Б.
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
8: Хорошее только начинается.
9: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
8: Будем жить в центре развитого микрорайона.
9: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
8: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
9: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
10: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. За 6 месяцев этого года из Пермского края были депортированы 54 нелегальных мигранта. Рейды проводили сотрудники ОФСБ, МВД, Росгвардии, Следственного комитета и Военно-следственного отдела СК. В Карагайском округе силовики закрыли молельное помещение, которое работало без согласования с органами власти. 130 иностранцев, получивших российское гражданство, не встали на воинский учет. Все они были доставлены в военкоматы. 24 человека ушли по призыву, 6 заключили контракт о службе в зоне СВО. Кунгурский городской суд вынес приговор начальнику участка управляющей компании. Ему назначили условное наказание 2 года с испытательным сроком 1,5 года. Сотрудника УК судили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он отвечал за своевременную очистку крыш многоквартирных домов. В марте этого года с крыши дома на улице Ленина упал снег на пенсионерку. Пожилую женщину с травмами увезли в больницу. Через несколько дней она умерла. С 13 июля по 30 ноября в районе Чусового на реке Чусовой будут проводить реконструкцию дюкерного перехода магистрального нефтепровода. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. На время работ в этом месте будет запрещено движение туристических групп. Над водой на высоте около 50 сантиметров установят направляющие канаты для перемещения понтонов, что сделает проход небезопасным. Туристам, планирующим сплавы, рекомендуют заранее скорректировать маршрут и учитывать ограничения при подготовке путешествия. Пермский край вошел в пятерку лидеров российского рейтинга по развитию беспилотных авиационных систем. Исследования подготовили Минпромторг России и Федеральный центр авиационных беспилотных систем. Вместе с Прикамьем в число лидеров вошли Алтайский край, Амурская и Нижегородская области, а также Ханты-Мансийский округ. Рейтинг составлен по итогам оценки 84 регионов по 29 показателям, включая развитие инфраструктуры, нормативной базы, кадрового потенциала и масштабы применения беспилотников. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Галстук является сегодня неотъемлемой частью строгого мужского костюма, символом, так сказать, корпоративной культуры и этикета. Однако история появления этого аксессуара полна тайн и загадок. Так вот, в 30-х годах 17-го столетия, в разгар 30-летней войны, когда французский король Людовик XIII пригласил на службу полк хорватских кавалеристов, бравые воины отличались отточенной дисциплиной и бесстрашием, но парижскую публику они поразили не только боевыми навыками, но и своим необычным внешним видом. Вокруг шеи у каждого всадника был повязан яркий платок. У простых солдат это была грубая хлопковая ткань, а у офицеров изящный шелк. Хорваты завязывали эти платки особым узлом, оставляя концы свободно свисать на грудь. Для военных это, разумеется, был практический элемент, поскольку платок защищал шею от ветра и пыли во время скачки, а также служил опознавательным знаком суматохи боя. Французский же двор, славившийся своей страстью к роскоши и моде, мгновенно обратил внимание на этот аксессуар, и так появился привычный нам всем сегодня галстук.
0: Территория фактов.
2: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 16-18 градусов. Днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
5: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Как думаешь, «Амода» хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А «Джейку»?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: Хм, а какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.

0: возможности и риски.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Из Соликамска с любовью.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 16-18 градусов. Днем до 20-22 градусов тепла.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье – полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Хит за хитом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

0: то.
1: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соленое лето на волнах.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаю.

ритме города. Это самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.